Спасибо, Пробнов, кенамбунам водка, товарищ Горбачев. Денис Привнец, Боронин, чтоб то мабить и рабочки. Миренуш, она пурновен, чеховнец, на попков. Дестина, пропонья, нос.